прикрыл глаза, уже подъем. Нету жизни, так этот вечер давайте вместе проживем.

0: прогноз погоды.
1: Дорогие друзья, у микрофона Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В воскресенье 17 мая в Чемальском районе ожидается пасмурная погода. В течение дня дождь с мокрым снегом. Ночью плюс 4, плюс 7, днем до плюс 12. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный от 2 до 3 метров в секунду. Временами усиление ветра до 7 метров в секунду. В последующие двое суток характер погоды существенно не изменится.
0: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
2: Реклама. Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
3: Весной мы купим овощи и фрукты.
4: Потом игрушки.
3: Потом продукты.
5: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
3: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
2: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8-923-663-103-2.

расскажу про тот край, где бывал я, где дороги заносят снега, там алтайские ветры бушуют, и шоферская жизнь нелегка.

до монгольской границы он на Аме своей изучил. А на Форде работала Рая, и так часто над Чуей рекой Форд зеленый и Колина Ама друг за другом неслись стрелой. Как-то раз сколько Рая признался, но суровая Рая была. Посмотрела на Кольку с улыбкой и рукой по Форду провела. А потом Рая Коле сказала:

пригодит, значит, раечка будет твоя. Из далекой поездки, из Бийска, возвращался наш Коля домой. Форд зеленый с улыбкою раи мимо Кольки промчался стрелой. Тут забилось сердце шофера, вспомнил.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Изображение безбородых мужчин на стенах пещеры заставляет предположить наличие каких-то бритв в доисторические времена. Кремневыми ножами для бритья, предположительно, пользовались шумеры и древние египтяне. По мере развития металлургии во втором тысячелетии до нашей эры египтяне перешли на медные, затем бронзовые бритвы. В первом тысячелетии до нашей эры появились железные бритвы. Первоначально все они были дугообразные. У римлян появляются первые прямые бритвы. В течение почти 2000 лет до самого конца 19 века прямая бритва практически не изменилась. Попытки сделать бритье более безопасным с применением устройств, надевающихся на лезвие, известны с 1762 года во Франции. Некоторый успех получили бритва Стар, запатентованная в США братьями Камф, и хорошо известная по выражению журнала Scientific American бритва Фокс. Стар и Фокс были похожи по конструкции. Лезвия были многоразовыми и дорогими. К бритве прилагалось устройство для ее правки, которое требовалось перед каждым использованием. Иногда лезвие приходилось относить для заточки к точильщику. Эти неудобства привели к тому, что опасные бритвы доминировали до начала 20 века, когда широкое распространение получили безопасные бритвенные станки жилета, затопленные лезвия которых можно было просто выбрасывать. В середине 20 века получили распространение электрические бритвы, а с 70-х годов безопасные станки со сменными многолезвийными картриджами, которые многие мужчины получают на 23 февраля.
1: Бытовые истории.

когда предают, тяжело устоять. Но от этого шаг наш в итоге станет лишь крепче. Когда предают, нелегко промолчать. Но от крика и драки, увы, не становится легче.

0: тому назад.
1: 17 мая в 1727 году на русский престол вступил Петр II, малолетний внук Петра I. В 1801 году в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие памятника великому полководцу Суворову. В 1988 году на территории Московского Кремля найден большой кремлевский клад.
0: Этот день тому назад.
2: Век коллективизации. Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы.
3: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио очень эффективна, очень выгодна. Выбери радио.
5: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
6: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
4: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
7: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
8: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
7: «Анонимные алкоголики».
8: 8 951 346 50 72.

0: прогноз погоды.
1: Дорогие друзья, у микрофона Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В воскресенье 17 мая в Чемальском районе ожидается пасмурная погода. В течение дня дождь с мокрым снегом. Ночью плюс 4, плюс 7, днем до плюс 12. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный от 2 до 3 метров в секунду. Временами усиление ветра до 7 метров в секунду. В последующие двое суток характер погоды существенно не изменится.
0: Информация предоставлена сайтом ismeteo.ru.
2: Реклама.
3: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
4: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
3: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
5: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
6: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
5: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам ровно в полночь на Алтай-ФМ.
7: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
5: Бытовые истории.
8: Абсент – это крепкий алкогольный напиток, настоянный на экстракте горькой полыни. Он известен человечеству уже более 3500 лет. Во времена Древнего Египта его использовали в медицине в качестве лекарства. Но следует сказать, что используемый египтянами древний напиток мало похож на современный. В те времена он представлял собой вино, которое какое-то время настаивали на листьях полыни. Происхождением своего названия абсент обязан греческому «абсентион», что переводится как «не». Годный для питья. Известный нам абсент по официальной версии был получен в 1792 году французом Пьером Ординером, жившим в маленькой швейцарской деревушке. В его оригинальный рецепт входили полынь, иссоп, анис, фенхель, мелисса, а также ромашка, кориандр, петрушка и шпинат. Напиток получился очень крепкий, около 70 градусов. Возможно, именно его крепость и сделала его популярным. Он использовался для лечения множества болезней, за что получил название «Зеленая фея». С 19 века абсент завоевывает огромную популярность у людей искусства – поэтов, художников, актеров, литераторов. Этому способствуют распространяющиеся слухи о том, что он стимулирует и вдохновляет к творчеству. Но в 50-х годах 19 века систематическое употребление абсента стало сказываться на здоровье пьющих его людей. Впрочем, как любой алкоголь. Однако только абсент в начале 20 века попал под запрет во многих странах.
5: Бытовые истории.
0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Я волком бы выгрыз за бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером. Но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
4: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
2: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
5: Лучшие инструментальные хиты.

0: Прогноз погоды.
1: Дорогие друзья, у микрофона Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В воскресенье 17 мая в Чемальском районе ожидается пасмурная погода. В течение дня дождь с мокрым снегом. Ночью плюс 4, плюс 7, днем до плюс 12. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный от 2 до 3 метров в секунду. Временами усиление ветра до 7 метров в секунду. В последующие двое суток характер погоды существенно не изменится.
0: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8 906 970 7580. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8 906 970 75 80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8 906 970 75 80. 8 906 970 75 80.
4: Весной мы купим овощи и фрукты.
5: Потом игрушки.
4: Потом продукты.
6: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
4: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
3: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.
7: Новинка.

0: Знай волі.
1: Чималі полдень.

В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Знали ли вы о том, что за исключением органа фортепиано самый сложный музыкальный инструмент? Название фортепиано, или, как говорили раньше, пиано-форте, буквально можно перевести так – тихо-громкий. Это предполагает богатую гамму звуков, которые способны издавать фортепиано. И все же этот очень сложный инструмент произошел от простейшего монохорда – ящика с одной единственной струной, на которую были нанесены музыкальные интервалы. На смену ему пришел клавикорд, затем спинет, а потом и клавесин. Именно для клавесина в начале 16 века придумали систему молоточков, которые позволили избежать скрипучего звука. Так появилась фортепиано. Первым композитором, который вел фортепиано в широкое употребление, был Бетховен.
1: Бытовые истории.
3: Этот день тому назад.
4: 17 мая в 1727 году на русский престол вступил Петр II, малолетний внук Петра I. В 1801 году в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие памятника великому полководцу Суворову. В 1988 году на территории Московского Кремля найден большой кремлевский клад.
3: Этот день тому назад.
5: Товарищи, век коллективизации! Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы...
6: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
7: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
8: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
9: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
7: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
10: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
11: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
10: «Анонимные алкоголики».
11: 8-951-346-50-72.

0: новостей шоу-бизнеса. А знаменитый дуэт «Чай вдвоем» распался на воду и заварку.
1: В эфире рубрика «Страницы истории». Футбол на Руси изобрели в 13 веке. Тренировали древнерусские футбольные команды старцы. Поэтому игроки по полю не бегали, а ходили с чувством собственного достоинства и с мудрым выражением лица. Эта добрая традиция сохранилась в российском футболе и по сей день.

0: реклама. Новые чипсы люкс. Теперь со вкусом колорадского жука. Врач выписывает блондинке таблетки.
1: Вот, голубушка, принимайте по две штучки перед тем, как лечь в кровать.
2: Это что, по 40 штук в день получается?

0: вас сухая кожа, жирные волосы, кривые ноги. Не отчаивайтесь.
1: Бутылка водки, подаренная вашему мужу, вернет вам былую свежесть и красоту.
2: Прогноз погоды.
3: Дорогие друзья, у микрофона Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В воскресенье 17 мая в Чимальском районе ожидается пасмурная погода. В течение дня дождь с мокрым снегом. Ночью плюс 4, плюс 7, днем до плюс 12. Атмосферное давление в норме составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный от 2 до 3 метров в секунду. Временами усиление ветра до 7 метров в секунду. В последующие двое суток характер погоды существенно не изменится.
2: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru. Реклама.
4: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
5: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
4: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
6: Натяжные потолки в Чимальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
7: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
6: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам ровно в полночь на Алтай-ФМ.

есть такая песня.

Алтай FM+. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Yeah. Чузголотые борода слушают.
1: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
0: 7 минут.
2: Басков! Басков! Встать! Встать! Встать, я сказал!
0: Все, он стоит.
1: Большое человеческое вам спасибо.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Шприц, от немецкого слова, означающего «брызгать». Это общее название инструментов, применяемых в медицине, технике и кулинарии. При поднятии поршня шприца, если его игла помещена в сосуд с жидкостью, между ними и поверхностью создается вакуум. Туда устремляется жидкость из сосуда, поскольку на нее действует атмосферное давление. Несмотря на то, что внутривенные инъекции проводились середины 17 века, шприц, в том виде, в котором мы знаем его сейчас, был изобретен лишь в 1853 году – независимо друг от друга, французским хирургом Провасом и шотландским врачом Александром Вудом. Первые шприцы изготавливались из каучукового цилиндра, внутрь которого помещался хорошо подогнанный поршень из кожи и асбеста с торчащим наружу металлическим штырем. На другом конце цилиндра укреплялась полая игла. Так как цилиндр был непрозрачным, насечки для дозировки лекарства делались не на нем, а на металлическом штыре поршня. В 50-е годы прошлого столетия Артур Смит получил патенты США на одноразовые шприцы. Они изготавливались из стекла. А в 1956-м Колин Мёрдок, фармацевт из Новой Зеландии, изобрел и запатентовал пластиковый одноразовый шприц. В настоящее время многие изобретатели работают над реализацией идеи действительно одноразовых шприцев. То есть таких, которые было бы просто физически невозможно использовать дважды. Эта задача обусловлена борьбой с распространением ВИЧ и других инфекций.
1: Бытовые истории.

0: Я волком бы выгрыз бюрократизм. Командатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8-968-174-65-10. 8-968-174-65-10.
4: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
2: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
5: Новинка этой

0: Новости финансов. В понедельник с утра лихорадила московскую фондовую биржу. Но после обеда подвезли пиво, и брокерам стало легче. Едут туристы по Грузии. Вдруг видят, грузинская семья располосилась на отдых, развели костер, а рядом лежит барашек связанный.
1: Извините, пожалуйста.
0: Да, пожалуйста.
1: А зачем вы барашек связали?
0: Ай, слушай, баран резать будем, да, резать, шашлык делать, да.
1: Ужас какой! Резать барашка! Да вы что? Вам разве не жалко животное? Ведь барашку больно будет.
0: Ему не больно, он привык.

0: Реклама. Открой все краны в своей квартире. Немного подожди и получи прикольные звонки в дверь. Слышь, пап, дай мне столик, а?
1: Сынок, мне кажется, ты уже достаточно большой для того, чтобы не стрелять у меня мелочь, а?
0: Ты прав, пап.
1: Вот именно.
0: Давай ты еще.

0: к покупке автомобиля я отношусь серьезно. Как к женитьбе. Машину я покупаю на 1.5-2 года.
1: Прогноз погоды.
2: Дорогие друзья, у микрофона Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В воскресенье 17 мая в Чемальском районе ожидается пасмурная погода. В течение дня дождь с мокрым снегом. Ночью плюс 4, плюс 7, днем до плюс 12. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный от 2 до 3 метров в секунду. Временами усиление ветра до 7 метров в секунду. В последующие двое суток характер погоды существенно не изменится.
1: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
3: Реклама.
2: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8 906 970 7580. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8 906 970 7580. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8 906 970 75 80. 8 906 970 75 80.
4: Весной мы купим овощи и фрукты.
5: Потом игрушки.
4: Потом продукты.
6: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
4: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
2: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

походы. Отец не ходил, сын-богатырь был с ним. Ловким и храбрым рос Бабырган, а как же наследный хан? А когда хан и сын возвращались домой, ведь правителям нужен покой,

хороводы вели и роскошные ткали ковры. И шутили часто над братом они, просто так, женский трёп. Обижался за это бабырган на них и скрывался в дебрях трущоб. Но однажды шутки красавиц сестер стали слишком остры. Осерчал бабырган, как стрела метеор, высоко над землей воспарил. Далеко улетел и упал средь равнин, где Катунь потихоньку бурлит. Одинокой горой навеки застыл и лицом прямо в небо глядит. Много лет и веков минуло с тех пор, горы оделись в лед. В день ушли имена почти всех сестер, а гора Бабырган живет.

0: В Чимале 2 часа дня.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Английская булавка. Разновидность булавки, в которой острие иглы накрывается крышкой для защиты от случайного укола. Крышка английской булавки удерживается сформированной стержнем булавки пружины и имеет форму, рассчитанную на легкое расстегивание. В нынешнем виде английскую булавку изобрел американский инженер Уолтер Хант в середине 19 века. Права на ее использование были спешно проданы за $400, чтобы оплатить долг Ханта в размере $15. Однако в те времена патент не всегда защищал изобретателя. Уже осенью того же года предприимчивый британец Чарльз Роулей запатентовал аналог булавки Ханта у себя на родине. Поэтому теперь во всем мире эту булавку называют английской. Она может быть элементом декоративных предметов туалета, броши, накрутных знаков и так далее. Также укол булавкой способен снять судорогу мышцы. Некоторые пловцы прикрепляют булавку к плавкам при купании. В качестве панк-атрибутики булавки стали использоваться британскими и американскими исполнителями с 1970-х годов. Известно, что лидер панк-групп гражданской обороны Егор Летов использовал булавки на черной рубашке в качестве украшения.
2: Бытовые истории.

где облака касаются вершин. Не поминайте лихо города. Свет

0: 17 мая в 1727 году на русский престол вступил Петр II, малолетний внук Петра I. В 1801 году в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие памятника великому полководцу Суворову. В 1988 году на территории Московского Кремля найден большой кремлевский клад.
1: Этот день тому назад.
2: Товарищи, век коллективизации! Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы...
3: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
5: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
6: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8 903 991 76 25 8 903 991 76 25.
4: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире 8 923 663 103 и 2.
7: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
8: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
7: Анонимные алкоголики
8: 8 951 346 50 72. Солнце.

0: Новости шоу-бизнеса. А знаменитый дуэт «Чай вдвоем» распался на воду и заварку.
1: В эфире рубрика «Страницы истории». Футбол на Руси изобрели в 13 веке. Тренировали древнерусские футбольные команды старцы. Поэтому игроки по полю не бегали, а ходили с чувством собственного достоинства и с мудрым выражением лица. Эта добрая традиция сохранилась в российском футболе и по сей день.

0: Реклама. Новые чипсы люкс. Теперь со вкусом колорадского жука. Врач выписывает блондинке таблетки.
1: Вот, голубушка, принимайте по две штучки перед тем, как лечь в кровать.
2: Это что, по 40 штук в день получается?

0: вас сухая кожа, жирные волосы, кривые ноги. Не отчаивайтесь.
1: Бутылка водки, подаренная вашему мужу, вернет вам былую свежесть и красоту.
2: Прогноз погоды.
3: Дорогие друзья, у микрофона Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В воскресенье 17 мая в Чемальском районе ожидается пасмурная погода. В течение дня дождь с мокрым снегом. Ночью плюс 4, плюс 7, днем до плюс 12. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный от 2 до 3 метров в секунду. Временами усиление ветра до 7 метров в секунду. В последующие двое суток характер погоды существенно не изменится.
2: Информация предоставлена сайтом ismeteo.ru.
4: Реклама.
5: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
6: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
5: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
7: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
8: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
7: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам. Ровно в полночь на Алтай-ФМ.
9: Музыка

0: В мире много разной музыки.
1: Я разбиваюсь, как глыбы, да, из предательства, но верю, этот тест не выходит так.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Оптическое волокно – это провод, сделанный из прозрачного материала, такого как пластик или стекло, который применяется для перемещения внутри себя света на основе технологии полного внутреннего отражения. На основе стекловолокна изготавливаются специальные кабели, которые применяются для осуществления оптиковолоконной связи на значительные расстояния. При этом скорость передачи данных в несколько раз превосходит таковую в обычной проводной связи. Также оптоволокно используется при производстве разных датчиков. Впервые принципы передачи света, аналогичные оптоволокну, были открыты во второй половине 19 века. Однако распространение эти технологии не получили ввиду недостаточного технического развития. Историю оптоволокна можно отсчитывать от первой половины 20 века. В 1934 году американцем Норманом Р. Френчем был получен первый патент на телефонную систему, собранную на основе оптических технологий. В указанной системе речевые сигналы передавались по стеклянным стержням при помощи света. А спустя еще 28 лет были разработаны фотодиод и полупроводниковый лазер, с помощью которых можно было передавать и принимать оптический сигнал. Сфера применения оптоволокна очень широка, но основным направлением являются телекоммуникации. С повсеместным внедрением оптоволокна существенно выросли и скорости передачи информации, которые сейчас достигают нескольких терабит в секунду.
1: Бытовые истории.

0: В Чимале 3 часа дня.
1: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Эхом бы выгрызся бюрократизм! Командатам почтения нету! К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
4: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
2: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8-923-663-103-2.

слушайте музыку.

новости финансов. В понедельник с утра лихорадила московскую фондовую биржу. Но после обеда подвезли пиво, и брокерам стало легче. Едут туристы по Грузии. Вдруг видят, грузинская семья расположилась на отдых, развели костер.

0: рядом лежит барашек связанный. Извините, пожалуйста.
1: Да, пожалуйста.
0: А зачем вы барашка связали?
1: Ай, слушай, баран резать будем, да, резать, шашлык делать, да.
2: Ужас какой! Резать барашка! Да вы что?
0: Вам разве не жалко животное? Ведь барашку больно будет.
1: Ему не больно, он привык.

0: Реклама. Открой все краны в своей квартире. Немного подожди и получи прикольные звонки в дверь. Слышь, пап, дай мне столик, а?
1: Сынок, мне кажется, ты уже достаточно большой для того, чтобы не стрелять у меня мелочь, а?
0: Ты прав, пап.
1: Вот именно.
0: Давай ты еще.

0: покупке автомобиля я отношусь серьезно. Как к женитьбе. Машину я покупаю на 1.5-2 года.
1: Чемали 15:30.
2: Прогноз погоды.
3: Дорогие друзья, у микрофона Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В воскресенье 17 мая в Чемальском районе ожидается пасмурная погода. В течение дня дождь с мокрым снегом. Ночью +4, +7, днем до +12. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный от 2 до 3 метров в секунду. Временами усиление ветра до 7 метров в секунду. В последующие двое суток характер погоды существенно не изменится.
2: Информация предоставлена сайтом isметео.ru.
1: Реклама. Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
4: Весной мы купим овощи и фрукты.
5: Потом игрушки.
4: Потом продукты.
6: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
4: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
1: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
7: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Американские горки. Так мы называем этот головокружительный аттракцион в России. При этом в Европе его именуют русскими горками, по аналогии с масленичными гуляниями, во время которых непременно катаются на санях с горы. Как устроен этот аттракцион? Он представляет собой железнодорожную систему специальной конструкции, спроектированной так, чтобы состав вагонеток с пассажирами, проходящий по ней, резко изменял направление и скорость движения. Так как вагонетки не имеют собственного источника энергии, то для ускорения используются преобразование потенциальной энергии состава в кинетическую и наоборот. И запрещены были эти горки в конце 19 века в Америке и назывались наклонная железная дорога. Так что наше наименование этого аттракциона «Американские горки» имеет историческое обоснование.
1: Бытовые истории.

0: Чимали, 16 часов.
1: Слушайте свежее.

Алтай FM+. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: назад. 17 мая в 1727 году на русский престол вступил Петр II, малолетний внук Петра I. В 1801 году в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие памятника великому полководцу Суворову. В 1988 году на территории Московского Кремля найден большой кремлевский клад.
1: Этот день тому назад.
2: Товарищи, век коллективизации! Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы...
3: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
5: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
6: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
4: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
7: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
8: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
7: «Анонимные алкоголики».
8: 8 951 346 50 72.

0: прогноз погоды.
1: Дорогие друзья, у микрофона Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В воскресенье 17 мая в Чимайском районе ожидается пасмурная погода. В течение дня дождь с мокрым снегом. Ночью плюс 4, плюс 7, днем до плюс 12. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный от 2 до 3 метров в секунду. Временами усиление ветра до 7 метров в секунду. В последующие двое суток характер погоды существенно не изменится.
0: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru. Реклама.
2: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
0: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
2: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
1: Натяжные потолки в Чимальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
3: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
1: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам ровно в полночь на Алтай-ФМ.

Алтай FM+. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: На Алтае 21 час. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Так кто же все-таки изобрел велосипед? Появление первых моделей велосипедов для широкого практического применения могут быть отнесены к 1817 году. Именно тогда в Германии барон фон Дрез представил публике механизм, который он назвал в свою честь – дрезиной. Два колеса дрезины соединялись с деревянным бруском. Седок переносил часть веса тела на деревянный упор перед собой и продвигал дрезину вперед, отталкиваясь от земли поочередно левой и правой ногами. Рулить приходилось, поворачивая укрепленную на оси переднего колеса ручку. Около 1840 года шотландец Макмиллан взял старую дрезину и поставил рычаги на ось заднего колеса. Они соединились приводными стержнями с педалями. Название велосипед «байсикл» впервые появилось в 1865 году, когда француз Лалемен прикрепил рычаги и педали к переднему колесу механизма, очень похожего на дрезину. Три года спустя вошли в употребление легкие металлические колеса с проволочными спицами и массивными резиновыми шинами. И, наконец, примерно в 1885 году появился современный безопасный велосипед.
2: Бытовые истории.

0: люблю.
1: Я волком бы выгрыз за бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
2: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
3: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
4: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
5: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
3: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
6: Слушайте музыку.

0: прогноз погоды.
1: Дорогие друзья, у микрофона Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В воскресенье 17 мая в Чемальском районе ожидается пасмурная погода. В течение дня дождь с мокрым снегом. Ночью плюс 4, плюс 7, днем до плюс 12. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный от 2 до 3 метров в секунду. Временами усиление ветра до 7 метров в секунду. В последующие двое суток характер погоды существенно не изменится.
0: Информация предоставлена сайтом ismeteo.ru.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
4: Весной мы купим овощи и фрукты.
5: Потом игрушки.
4: Потом продукты.
6: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
4: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
3: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
7: Музыка для тех.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Детей-изобретателей так много, что им даже посвящен специальный день в календаре всемирных праздников. И мир действительно многим обязан маленьким вундеркиндам. Так мороженое фруктовый лед изобрел 11-летний Фрэнк Эпперсон. По легенде, вечером мальчик забыл на крыльце стакан с содовой. Дело было зимой. Причем в стакане осталась палочка, которой содовый порошок размешивается в воде. 18 лет спустя, в 1923 году, подросший Эпперсон использовал свою находку в бизнесе и открыл торговлю замороженным лимонадом. 13-летняя школьница Мэлори Хьюфман из США изобрела лекарство от икоты. Это леденцы, в состав которых входит сахар и яблочный уксус. Игрушечный самосвал изобрел и даже запатентовал идею в 1936 году 6-летний Роберт Пэтч. Он нарисовал игрушку, чтобы отец сделал ему точно такую же. Конечно, самосвалы на тот момент уже существовали, но таких игрушек еще не было. 12-летний Максим Лема из Львова создал робота, выполняющего функции инженеров БТИ, замерщиков. Робот сканирует помещение, замеряет площадь, составляет план и с помощью радиосигнала передает данные на компьютер.
1: Бытовые истории.

Расскажу про тот край, где бывал я, где дороги заносят снега. Там алтайские ветры бушуют, и шоферская жизнь нелегка. Есть по Чуйскому трассе

А на Форде работала Рая. И так часто над Чуей рекой Форд Зеленый и Колина Ама друг за другом несли со стрелой. Как-то раз Колька Рая признался, но суровая Рая была. Посмотрела на Кольку с улыбкой и рукой по Форду провела. А потом Рая Коле сказала:

перегонит, значит, Раечка будет твоя. Из далекой поездки, из Бийска, возвращался наш Коля домой. Форд зеленый с улыбкою Раи мимо Кольки промчался стрелой.

0: 570-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
1: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
0: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам ровно в полночь на Алтай-ФМ.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: По какой причине зрачки у коз прямоугольной формы? Обычно они напоминают горизонтально расположенные прорези, однако когда зрачки расширяются, то их форма трансформируется в прямоугольную. За счет этого у коз расширяется угол обзора до 340 градусов. Вот такой подарочек природы. Если сравнивать, например, угол обзора зрения у человека, то он варьируется в пределах 160-180 градусов без поворота головы. Зрачки прямоугольной формы имеют не только козы, но и другие степные животные, пасущиеся на пастбищах. Зрачки с такими характеристиками помогают животным ориентироваться в местах, где равнинный рельеф, так как увеличивают угол обзора. Так легче искать пропитание, да и подобраться к таким животным незаметно очень сложно. Приближение хищников или другой опасности они заметят первыми. Аналогично же зрачок прямоугольной формы имеется и у осьминога. Так распорядилась все та же природа и поработала эволюция.
1: Бытовые истории.

есть такая песня.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Книги в том виде, в каком мы их знаем, появились только в средние века. Папирус, свернутый в трубочки, заменял их. Листы папируса склеивались вместе и свертывались в свитки. Жители Рима называли их «волюмен». Отсюда и пошло английское слово «волюм», то есть «том». К середине 15 века папирус был вытеснен пергаментом. Его делали из кожи овец и коз, а самый тонкий пергамент получали из телячьей кожи. На одной стороне писали текст, затем нарезали листы одного размера и скрепляли их с помощью кожаных ремней. Таковы были первые книги, если мы можем их так назвать. Но книги, которые хоть отдаленно напоминали современные, появились позже. Четыре куска пергамента складывали пополам. Из каждого выходило как бы два листа. Затем их вкладывали один в другой. В сумме получалось 8 листов или одна секция. Готовые секции отправляли писцу. Он разъединял листы и работал над каждой страницей отдельно. Затем переплетчик сшивал каждую секцию бечевками по линии сгиба. Концы бечевок продевались через отверстия в деревянных обложках, на которые приклеивали большой кусок кожи. Закрываем сгибы секций. Готовые книги украшались, бережно хранились и стоили невероятно дорого.
1: Бытовые истории.

0: Толки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
1: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
0: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам. Ровно в полночь на Алтай-ФМ.
2: Алтай-ФМ Плюс. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

В эфире средства массовой информации «Алтай-ФМ+». Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Пианола – разновидность пианино, автоматический струнно-клавишный музыкальный инструмент. Первая пианола была сконструирована в 1887 году и была чрезвычайно популярна в начале 20 века. С появлением граммофона пианолы постепенно вышли из широкого употребления, но сердца любителей антиквариата механическое пианино греет до сих пор. Как же оно устроено? В пианоле располагается вал, приводимый в движение рукояткой, а на поверхности вала по всему протяжению идут выступы, расположенные в определенной последовательности согласно нотам исполняемого музыкального произведения. Выступы вала последовательно приводят в действие молоточки, соответствующие клавишам пианолы, и таким образом извлекают музыкальные звуки. Позднее конструкция пианолы совершенствовалась и автоматизировалась, и в конце 19-го – начало 20 века появились пианолы, клавиши которых стали управляться при помощи бумажных перфорированных лент. Этакая большая музыкальная шкатулка.
1: Бытовые истории.

0: три часа. Алтай.
1: Радио, где все первые среди равных.

0: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
1: Весной мы купим овощи и фрукты.
2: Потом игрушки.
1: Потом продукты.
3: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
0: Рекламное агентство «Чемпионат».

когда предают, тяжело устоять. Но от этого шаг наш в итоге станет лишь крепче. Когда предают, нелегко промолчать. Но от крика и драки, увы, не становится легче.

предают, опускаются руки. И вроде бы надо простить, но уже не обнять. Когда предают и распускаются слухи, случается так, что приходится

0: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
1: Весной мы купим овощи и фрукты.
2: Потом игрушки.
1: Потом продукты.
3: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
0: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Музыка для тех.